0: Мир вам, дети Божьи. Возлюбленные в Господе братья и сестры, сегодняшнее слово, которое оставлено нам в назидание, находится в Евангелии от Иоанна. Это 10 глава, с 27 по 30 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я, Отец, одно. Аминь». Да, мои возлюбленные, очень часто Господь называет тех, кто предан Ему, кто избран им, кто идет с Ним и за Ним, называет овцами, а себя называет пастырем. Мы, христиане, овцы паства Его, и как овцы слушают голос своего пастыря и идут за Ним. Смотрите. Слушают голос и идут за ним. Идут за ним туда, куда идет пастырь, куда он их ведет. Порой дорога на злачные пастбища овец проходит в гористых местах, в каких-то пустынных местах. Да, это так, но пастырь ведет, и овцы за ним идут. А куда ведет пастырь? Мы читаем, да, что пастырь ведет на злачные пастбища. А где застаем мы с вами апостола Иоанна? На скалистом острове Патмос. Вот куда привел пастырь свою верную овечку. Как же так? Как мы можем с вами это одно с другим сопоставить? Что есть злачные пажити? А злачные пажити – это Слово Божье. Господь на злачных пажитях своего слова хочет пасти своих овечек. Апостол Иоанн это слово знал. Он верил в это слово. Мы читаем, да? Как он говорит, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И вот это слово, мои дорогие, приводит Иоанна от груди Христовой, у которой он лежал. На скалистый безлюдный остров. Мои дорогие, вдумайтесь, какой путь пройти от груди Христа на этот остров. И какой это был путь. И какой это был путь, мы с вами можем видеть, можем читать, можем размышлять, глядя на путь практически всех верных овечек Христа. Пророков ветхозаветных, которые верой в Иисуса Христа, верой в Господа, прошли путь, который мы своим разумом, своими размышлениями, своими порой пожеланиями и представлениями о злачных пажитях даже не можем себе представить. Какие это злачные пажити? Жизнь в трудах, гонениях, изгнаниях, трагическая смерть. Вот это злачные пажити. Но, мои дорогие, а это так. Иначе Господь так бы не сказал. Понимаете? Путь на остров Патмос. Дорогие мои, глядя на сегодняшнюю жизнь многих нас, христиан, какой там остров Патмос? Вы что? Разве это тот путь, которого жаждет христианин? Мои дорогие, давайте посмотрим на наши с вами молитвы. О чем, как правило, мы просим нашего Господа? Молиться надо, просить Господа надо, Господь сам нам это сказал. Но большинство наших молитв о чем и о ком? О даровании жизни, о здоровье нашим, наших родных и близких, о благополучии в наших делах, в наших трудах. Разве не так? Разве так? Нет. Я не говорю, что не нужно просить благословения у Господа. И Писание так не говорит. Но, мои дорогие, как? Что главным является для нас? Что является главным? Как мы, овечки Господни, расставляем свои приоритеты? Вот ведь в чем вопрос. Понимаете? И очень важно нам, христианам, в свете Слова Божьего двигаться именно по направлению к Царству Небесному. Двигаться, мои дорогие, не закостенеть вот в этих заботах, в этих каких-то трудах наших бесконечных. Это очень важно, двигаться со Христом. Вы знаете, приходит один пример из Писания про то, как люди двигаются, ходят, двигаются на слово не то, да, как они ходят со Христом. Нам должно ходить со Христом. Где? Где, мои дорогие, на злачных пажитях? И знаете, о ком хочется сказать? О тех трех юношей, которые ходили со Христом в раскаленной печи. Мои дорогие, мы с вами читаем, да? Это же тоже овцы Господни. И пастырь их тоже ведет. Он ведет этих троих своих овечек в вавилонский плен. Вот это злачные пажити для нас, да? Плен. Мало того, в плен. Он приводит их к раскаленной печи. Для чего? Зачем? Почему Господу угодно так? Почему вот этим троим, любящим Бога, верующим во имя Его, все содействует ко благу? Кое же благо они видят в этой печи, мои дорогие? А хочется прям открыть, давайте откроем. Это пророка Даниила, мы с вами сейчас откроем. Даниила, 3 глава, из 16 по 18 стих. Мы с вами тут читать перед этим не будем, да? Там Навуходоносор, великий правитель того мира, да? Он поставил истукана, чтобы все молились. Мы это с вами знаем, помним, да? Но вот хочется прямо дословно, вот 16, 17, 18 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Абденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит». Смотрите, какая вера, да? Какая вера у этих людей перед страхом смерти. Но главная вера заключается в 18 стиху. «Если же и не будет того, то есть если даже умрем, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Вот, мои дорогие, упование на жизнь вечную, упование на то, что Господь ведет тебя к злачным пажитям. Вот оно. Слушают, знают пастыря, ведет пастырь. Вот она печь, вот он огонь, вот она погибель. А они не говорят ему, что мы можем не погибнуть. Господь говорит, не погибнете вовек. И они верят в это, мои дорогие. И теперь мы видим дальше, да, что даже те, кто их туда бросают, да, те, кто их туда бросают, и те сгорают, даже те сгорели. А дальше мы что видим? Мы видим, что в печи их четверо. Бросил царь. Удивляется, как так? Троих бросили? Связаны? А их там четверо. И тот, который четвертый, подобен Сыну Божьему. Вот, мои дорогие, почему Господь привел, чтобы явить свою славу, чтобы показать, что спасение в нем, а не в чем-то и ком-то еще. Связаны и брошены ходят, ходят со Христом в печи. Почему огонь испытаний и искушений Господь нам посылает? Да оковы, которые были связаны, сгорели, упали с них. Сатана связывает нас своими путами. И через огонь испытаний Господь эти путы сжигает. Мы становимся свободными. Свободными со Христом. Мои дорогие, Вот ведь что так важно. И еще раз повторюсь, ходят, идут со Христом. Это так важно в нашей жизни, идти со Христом. Пусть скалистый остров Патмос, пусть горящая печь, но идти со Христом. Вот ведь что важно. А дальше что? Новохудоносор прославляет. Он прославляет Бога. Сидраха, Месаха и Абеднего. И постановление дает. Понимаете? Об этом Боге. Вот так, мои дорогие, проходит эта жизнь. Жизнь христианина. Через жизнь овечек Христовых прославляется пастырь. И Господь, единый Бог. Вот, мои дорогие, вот почему так важно, чтобы, будучи на острове Патмос, оставаться верным Господу, оставаться верным в этой жизни. Мои дорогие, теперь взглянуть на свою жизнь. И вопрос к нам. Через нашу жизнь в вере прославляется ли Бог? Или про нас мы можем с вами прочитать в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Давайте найдем послание к Коринфянам. Это у нас 15 глава, 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мои дорогие, если только эта жизнь имеет для нас значение, если только о благах этой жизни мы молим, взываем к нашему Господу, несчастнее всех человеков. Вдумаемся над этим словом. Вот Господь как расставляет приоритеты. Не эта жизнь, а жизнь вечности. Забота о душе прежде всего, а не о плоти, а не о том, как лучше устроиться в этой жизни. Да, об этом тоже мы просим, и об этом тоже нужно просить. Конечно же, Господь велел, просите, и дано будет вам. Но очень важно, что для нас, для христиан, является главным. Что главное в этой жизни, мои дорогие? Сохранить жизнь здесь, на земле. В Писании тоже есть строки, которые говорят, да? О том, что это не главная жизнь. И мы, христиане, в это свято верим. Мы верим в ту жизнь, в вечности, с нашим Господом. И никто не похитит нас из руки Его. Так Господь сказал. И так и будет. Те, которых ты дал мне, помните, Господь говорит об этом в молитве, когда взывает к Отцу, там, в Гефсиманском саду, чтобы не погубить их. И Господь спасает. Господь спасает. Он и пришел на эту землю, чтобы спасти всех. Всех спасти. И верных своих овечек. И хочет спасти тех овечек, которые не стадо его. Помните, он говорит об этом. И вот, мои дорогие, хочется привести в окончание один пример, который напомнился мне, когда 2 недели назад, да, отмечалась дата переселения народов сюда вот, на земли этого Казахстана, где мы проживаем. И вы знаете, многие народы были высланы, да, многие народы нашли здесь свою вторую родину. Многие погибли из тех, кого переселили. Но смотрите, вот остров Патмос, куда был сослан Иоанн, он был сослан императором для того, чтобы он не распространял Евангелие об Иисусе Христе. Чтобы он не проповедовал, потому что, проповедуя, очень многие люди веровать начинали в Евангелие, во Христа. И поэтому император сослал подальше. Потому что в ту пору это не сейчас. Сейчас этот остров там туристический, паломничество. Через в какие-то столетия там был построен монастырь. И сейчас нет. Это тогда был пустынный, скалистый остров, где практически не было жизни. И вот, мои дорогие, туда был сослан апостол Иоанн. А наши братья и сестры, верующие во Иисуса Христа, проповедующие Евангелие об Иисусе Христе, были сосланы сюда, вот на эту землю. Это стало своеобразным островом Патмос. Но через их веру Господь принес свет Евангелия на эту землю. И свет Евангелия здесь, на этой земле, сияет до сих пор. И никто не в силах потушить этот свет. Никто не в силах, мои дорогие, каких только и сколько только не было попыток это сделать. И вот теперь давайте задумаемся. А это злачные пажити? На злачные пажити Господь привел своих овечек, наших с вами, отцов, дедов, бабушек и матерей, родителей. Понимаете? Как чудно, когда смотришь на это все, насколько огромное значение имеет вера. Вера в это слово, в Слово Божье. Еще раз, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И вот когда человек идет по этой жизни с этим Словом, сам Бог идет с ним. Даже когда оступается, когда падает, Господь не оставляет своих. Господь всегда. Господь всегда с тем, кто хочет быть с Ним. И даже к тому, кто не хочет с Ним быть, Он приходит и стучит. И стучит. Вот, мои дорогие. Вот, мои дорогие. Господь благословил свет Евангелия. Здесь, на этой земле. Господь благословил, и дай Бог, чтобы свет Евангелия всегда сиял в нашем сердце, сиял в наших домах и сиял на этой земле. Пусть Господь благословит. Аминь.
1: Ты знаешь имена всех звезд на небе. Ты сотворил их всех своей рукой, когда еще никто на свете не был. Но кто еще, как Ты, Господь, такой? Ты знаешь мысли всех людей на свете. Ты сотворил их всех своей рукой. Кто был с Тобой, великий Бог, в совете? Но кто еще, как Ты, Господь, такой? Ты знаешь всех, кто был рожден когда-то, кто отошел давно в страну теней. Тебе известно всех, рождение дата, и дата смерти, и число их дней. Ты знаешь всех, кто был, кто есть, кто будет, кто тебя примет в сердце, а кто нет. И кто искать удобный случай будет, тебя продать за 30 лишь монет. Ты знал, что мы к тебе жестоки будем. Не все поверим в то, что ты творец. И подвиг крестный в суете забудем, и отвернемся от тебя в конец. Ты знаешь всех, кто вновь пришел в сознание, кто понял, что он пыль земли и прах, придя к тебе, Господь мой, в раскаянье. Ты снял с них боль души и смерти страх. Ты знаешь все. Так дай нам мудрость свыше Твою, Господь, чтоб помнить нам всегда, как Ты велик и свят. Нет власти выше, чем власть Твоя, вовеки, навсегда. Ты свят, Господь, предвечный, безначальный, единый и всесильный Бог-творец. Но без Тебя, Спаситель мой, печальный земных безбожных жизни дней конец. Аминь.

Сегодня текст для нашего назидания находится в послании к евреям святого апостола Павла, 10 глава, с 1 по 18 стихи. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы никакого осознания грехов, но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грех. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодно тебе». Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Божию. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Аминь. Мой любящий Господь Иисус, слава, хвала и благодарение Тебе за Твою великую, святую любовь, которую Ты возлюбил нас до смерти и смерти крестной, отдав свою жизнь, свою плоть на страдания и смерть, чтобы выкупить нас из власти ада и тьмы и подарить нам небесное царство. Наш любящий Господь, Ты нашел нас в этом мире, Господь, и привел свой храм, свою церковь, которую Ты воздвиг за 3 дня на Голгофском кресте. Мы благодарны Тебе, что Ты признал нас, Господь, своими, даруешь нам наследство на небесах, даруешь усыновление. И самое главное, Дух Святой, который приходит, дает нам силы оставаться христианами во всех жизненных ситуациях, чтобы и в добром, и в злом мы всегда принимали то, что Ты даешь, и славили Тебя, и уповали на Тебя, что после этой жизни Ты возьмешь нас в жизнь вечную. Благодарность Тебе, Христос, что сегодня Ты еще даешь нам читать эти слова, живые слова живого Бога, о Твоей великой любви, о благодати и милости, которую принес Ты нам в Новом Завете. Аминь. Сегодняшний текст говорит нам о том, что Иисус Христос, который пришел на землю необычным образом через Духа Святого и через Деву Марию, Он принес нам новый закон, отменяет старый закон и ставит новый закон, закон любви и милости, благодати и милосердия. Закон, который был утвержден на Голгофском кресте ранами и кровью Иисуса Христа, который своей кровью утвердил этот закон. Сегодня Слово Божие говорит нам: закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей. То есть Он хочет нам сказать, что закон нам говорил, Ветхий Завет говорил нам о Новом Завете, но сам этого не мог дать, потому что закон, Слово Божие говорит в послании к Галатам, закон он был дан для того, чтобы мы осознали наше состояние, наше греховное состояние, когда человек полностью погружен в грех и становится мертвым для Бога. Потому что Адам и Ева, когда в Эдемском саду нарушили заповедь Божью, они потеряли все то, что, о чем говорит Слово Божие изначально, что он был создан по подобию Божию,
то есть святость, праведность, мудрость, знание, совершенное здоровье – это все было потеряно. И теперь вместо этого в душе человека появился яд древнего змея, который проявляется через похоть очей, через похоть плоти, через гордость житейская. И вот это внутреннее осквернение, оно настолько мерзко для Бога, что он выгоняет человека из Эдемского сада и ставит ангела с мечом, чтобы ничего нечистое не пришло пред его лицо, святое и праведное. И это говорит нам о том, как человек стал странником на земле, потеряв милость Божию и благодать. И вот сегодня Слово Божие говорит нам, что тот закон, который был дан Богом Моисею на горе Синай, он имеет только тень будущих благ, то есть тень Нового Завета. Те блага, которые Церковь Христова получила после воскресения Христа и после сошествия Духа Святого. Мы видим, что в Ветхом Завете тоже люди были верующие, которые имели тоже Духа Святого, но это были отдельные единицы, преданные Богу, отдельные личности человеческие, которые хотели служить Богу. И Слово Божие говорит, что в отличие от Ветхого Завета, в Новом Завете, в день Пятидесятницы Дух излился на свою церковь, и образовалась первая община из 3000 человек. Да, в Ветхом Завете еще Давид, царь, пишет и говорит такие слова. Он говорит: «Духа Святого не отмени от меня», это 50-й псалом, «и радость спасения верни мне». То есть радость Нового Завета, радость спасения жила в сердце царя Давида, несмотря на то, что он жил еще в Ветхом Завете, потому что Бог, он нелицеприятен, он всякому, кто хочет служить ему, дает эту возможность. Сегодня Слово Божие говорит, чтобы человек имел не лукавое, а искреннее сердце к Богу, искреннее отношение с Богом, искреннее желание оставить все греховное земное и служить Богу. И здесь говорится о жертвах тех, которые в храме в Иерусалиме приносились. Она говорит о том, что это все было Богом так предустановлено, что они указывали на самую главную, на самую великую, самую славную жертву, которую принес Иисус Христос на Голгофе. И как Исаия говорит, он мучил был за беззакония наши, грехи наши понес на себе, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. От чего мы исцелились? От проклятия закона Божьего, который проклинает всякого человека, живущего в грехах. И Бог хочет отделить человека от грехов. Грех остается под проклятием, а человек должен уйти в благословение Божие. И это происходит тогда, когда человек находит Христа через Слово Божие, через слышание Евангелия, через слышание слов Божьих, и принимает это верой, и Бог ему дарует эту благодать. Смотрите, как чудно сегодня Слово Божие говорит, что Бог не восхотел этих жертв, постоянно приносимых. Почему? Потому что это было внешнее служение. Как он говорит фарисеям и книжникам, он говорит, сверху вы выглядите красиво, как гробы украшенные, а внутри полны мерчвячины. Мертвости. То есть в первую очередь должно быть сердце, внутренности, там, где живет Дух Святой. Сегодня все жертвы, которые раньше приносились в храме в Иерусалиме, мы осознаем сегодня, что они приносились как прообраз жертвы Иисуса Христа. Они на это указывали, что человек грешен, что такой, какой он есть грешный, он не угоден Богу и не может никогда видеть лицо Божие. И кто хочет оставить себе грех навсегда, тот никогда не может увидеть лицо Божие, а должен вечно мучиться в аду. В том аду, в том озере огненном, который Бог приготовил дьяволу и падшим ангелам. А человек туда идет добровольно. Это самое великое безумие, которое он может совершить на этой земле,
это идти в ад, хотя имеешь возможность

приемлемыми для Бога и делает нас совершенными. Не нас самих, а в тех одеждах, которые дает нам Христос, той крови, которую Он нас омывает, белой одежды, которую Он нас одевает, тот Дух Святой, который живет в нашем сердце, они делают нас приемлемыми Богу и дают нам благодать и милость Твою. И все это происходит через то, что Бог омывает нас в Своей крови. Да, много раз об этом говорится в Слове Божьем, и даже такие удивительные стихи про церковь сказаны. «Если имеете общение друг с другом, то кровь Сына Божьего Иисуса Христа омывает вас от всякого греха». Каждый раз, когда мы вместе собираемся, когда мы молимся, когда мы вникаем в Слово Божие, когда проводим служение, мы имеем общение. А если имеем общение, то кровь Сына Божьего Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Это то обещание, которое Бог нам оставил. И оно дает нам не просто прощение, не просто Бог говорит: «Я тебя прощаю», но Он говорит: «Я тебя усыновляю, я тебя делаю гражданином Небесного Царства, я тебе даю наследство там, на небе, куда ни моль, ни ржа не приходят, ни грех не придет, и смерть не сможет войти». И Слово Божие об этом говорит, что Иисус был готов к этой жертве еще в начале создания мира. Агнец закланный прежде создания мира. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так написано в Слове Божьем. Жертва непорочного и чистого тела Иисуса Христа угодна Богу Отцу и принимается как плата за грехи всего мира. Сказал: «Вот иду». Добровольное служение Христа – спасение для этого мира. Он сказал: «Я иду», потому что была воля Отца Небесного. «Я сказал, что я иду, потому что Отец Небесный хотел меня спасти через Иисуса Христа». Да? И Он сказал Иисусу: «Иди», и Он сказал: «Хорошо, я пойду». И сделал все то, что Ему доверил Отец. И мы знаем, на Голгофе, когда Он умирал, в последний момент Он сказал: «Свершилось, все это, свершилось искупление, свершилось усыновление, свершилось то, что теперь Святому Духу открыт путь на землю, в сердца людей, поверивших Евангелию, поверивших Слову Божьему и принявших Христа в свое сердце». Ведь, как в Слове Божьем сказано, здесь сегодня говорится, что жертва животных не дарует нам Святого Духа и не открывает дверь для Святого Духа. Она очищает плоть, чтобы человек дальше жил. Но жертва Христа открывает сердца людей. Он так говорит: «Се стою у двери и стучу, кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он будет со мною». И это обетование Нового Завета, это обетование Нового Закона, который Бог заключил с людьми. Если в Ветхом Завете закон строго обращался к человеку и требовал кровной мести, он говорил: глаз за глаз, зуб за зуб, там, руку за руку, кровь за кровь и смерть за смерть, то в Новом Завете Господь говорит не так. Он это все отменяет, Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И Он также говорит, что новая заповедь, я говорю, это древняя, но новая заповедь, которая пришла через Святого Духа, — любить ближнего своего, любить так, как возлюбил его, как Христос возлюбил. Когда мы входим в молитве ради Христа, святое святых, Бог слышит наши молитвы. Это удивительная вещь. Если в Ветхом Завете для того, чтобы Бог, так сказать, обратил молитву во благо, человеку надо было идти в храм, приносить жертву, и священник должен был за него молиться в храме, священник должен был за него приносить жертвы,
Сегодня Слово Божие говорит нам,

что святое святых через кровь Иисуса Христа, через жертву Христа открылось нам, когда завеса в храме разорвалась. Это образ того, что небо открылось для верующего человека, для христианина, который находится в христианской церкви. Сегодня об этом говорит Слово Божие. Это удивительный дар, что мы ему входим в святое святых, имеем дерзновение, смелость войти туда, куда раньше никто не зайти, пока Бог не дал сам разрешение. Слово Божие говорит нам, что жертва Иисуса Христа, принесенная на Голгофе, она отменяет тот Ветхий Завет. За это еще Стефана побили камнями в Иерусалиме, один из первомучеников за Иисуса Христа. Он проповедовал иудеям и говорил: Иисус Христос разрушит место сего, этот храм, и переменит обычаи. И за это его убили иудеи. Однако так и произошло. Мы видим, в христианской церкви нам не надо сейчас проносить жертву за грех ни волов, ни тельцов, ни козлов, ни даже голубей. Эту жертву принял на себя Христос. И дарование Святого Духа. Если раньше очищалась плоть через окропление, то сегодня, окропляясь кровью Иисуса Христа, мы получаем Святого, залог спасения нашего, Святого Духа, которым запечатлены. И Слово Божие говорит, что Дух Святой изменяет наше сердце. Он забирает у нас сердце каменное и дарует нам сердце плотяное, где записаны Его заповеди. И человек изменяется и становится совсем другим человеком, чем он был раньше. И это примеры нам того, как Бог действует на сердце человека. В Евангелии нам рассказывается об одном человеке очень богатом. Его звали Закхей, он был начальник мытарей, то есть начальник налоговой полиции или там службы. И богатый человек был, он всю жизнь посвятил свою, чтобы собирать деньги всякими праведными, неправедными путями, обижая людей, обманывая их. Он собирал деньги. Но когда пришел к нему Христос, его ценности, его сердце, его смысл жизни изменился. Вместо того, чтобы собирать деньги, которые он, может быть, лет 30 собирал, он вдруг встал и говорит: «Половину имения раздам нищим, кого обидел, воздам вчетверо». Это о чем говорит? Это говорит о том, что его сердце Бог изменил настолько, что деньги для него не стали ценными, что сокровищем стал Иисус Христос, а не те деньги, которые он 30 лет собирал. Если у простого мирского человека то богатство, которое он 30 лет собирал, забрать для него, это будет катастрофа. А здесь человек сам отдает все и с радостью об этом говорит, потому что он был изменен действием Духа Святого. Это как раз Новый Завет приходит в сердце человека. И это удивительная жертва искупления Иисуса Христа, которая осуществилась и в сердце Закхея. И об этом говорит нам сегодня Слово Божие. Да, жертва искупления Иисуса Христа, принесенная на Голгофском кресте, разделила мир на два: на прощенных и усыновленных, и на непрощенных и проклятых законом Божьим. Два вида людей живут на этой земле. Тех, кого Христос простил, омыл и одел в одежды белые, усыновил и дал наследство, и люди, которые прокляты законом за грех и осуждены на вечные страдания вместе с дьяволом за то, что они не приняли Иисуса Христа, не послушали Иисуса Христа и не приняли Его жертвы как спасение. Это очень образно говорит нам о тех двух разбойниках, которые висели на Голгофском кресте. Один хулил Христа и говорил всякие слова неугодные, а другой говорит: зачем ты это делаешь? Мы с тобой, говорит, достойное по делам нашим приняли. То есть он осознал свой грех, раскаялся, а он говорит: а он ничего такого не сделал. И потом обращаясь и говорит: помяни меня, Господи, Господь, Господин,
когда придешь в Царство Свое. И что же говорит ему Христос? Ныне будешь со мной в раю. Какое чудо совершает Бог в сердце верующего человека! Из проклятого, осужденного в одно мгновение становится Детем Божьим и наследником небесских благ. Да, эта жертва Христа исцеляет нас от проклятия закона и дарует не только прощение, но и силу жить новой жизнью в Духе Святом. Это тоже великое дело. Дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И только тот, кого принял Христос, он может противостоять дьяволу, потому что в его сердце живет Святой Дух. Только Христос победил князя мира сего. Только Христос дает силу противостоять греху, который в нас живет, который вокруг нас творится. И Христос говорит: мужайтесь, я победил этот мир. И победа эта есть вера наша. Так говорит Слово Божие. И первородный грех, который живет в нас от рождения. Потому что псалмопевец Давид об этом говорит: во грехе я был зачат. И во грехе родила меня мать, и такой грешный, нечистый, я прихожу ко Христу для того, чтобы Он меня омыл, чтобы Он меня оправдал, и чтобы Он дал мне новое сердце, чтобы Он дал мне новый дух, способный жить по Его заповедям. А в законе написано: «Всяк, кто не исполняет постоянно все, что записано в книге закона, должен быть проклят Богом и людьми». А без силы Духа Святого невозможно выйти из этого проклятия. Только Святой Дух, который действует на сердца людей, когда они слышат Слово Божие, слышат Евангелие, слышат об Иисусе Христе, оно дает силу оторваться от всего и принять это спасение. Только Христос. И служение Нового Завета – и изменяет все взаимоотношения с Богом. Если в Ветхом Завете Бог больше чаще представлялся нам как строгий судья, палач, то сегодня Иисус говорит: «Я пришел не судить этот мир, а пришел его спасти». И его спасение совершилось опять же там, на Голгофе. И спасение мы находим в Иисусе Христе, потому что в Слове Божьем, в Библии записано: «И нету другого имени ни на небе, ни на земле, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа». Имя Христа – это та сила, которая открывает нам небесное царство, которая дарует нам возможность омыться в крови Христа, который дарует нам возможность войти в небесное царство. И это все произошло тогда, когда Христос взял на себя наши грехи, а нам даровал свою праведность, чистые белые одежды. И еще говорит: когда придем на небо, Он даст нам еще венец победителя, что вместе с Духом Святым мы победили. Или как наши братья раньше старые говорили, они говорили: так бодрым шагом я в Царство Божие не попаду, но если на коленях, то дойду. На коленях можно войти в Царство Божие, а так гордо стоя на ногах и шагая, человек не дойдет, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И также Господь, даруя Святого Духа, требует верности. Он говорит: будь мне верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Да, верен до смерти – это значит иметь ревность к тому, чтобы оставаться верным Иисусу Христу. Как часто ревнует супруг о супруге, чтобы тот оставался в чистоте, так же и Бог ревнует о том, чтобы мы оставались с Ним и не блудили с другими грешниками, и особенно с грешными лжеучениями, как Израиль в Ветхом Завете часто уклонялся, делал себе идолов, делал себе тех, кому поклоняется. И сегодня мы тоже видим, что человек сделал главным идолом собственный разум,
собственные похоти, собственное желание, а Бог у него на втором и третьем месте. Но так не должно быть. Бог должен в нас возрастать, как сказал Иоанн. Ему должно возрастать, а нам умоляться. И если нет возрастания Христа в нашем сердце, значит, у нас еще неправильные взаимоотношения с Богом. Как пишет апостол Павел Галатам, его главное предназначение, предназначение закона Божьего, это есть детоводитель ко греху. Он должен открыть нам грех, он должен обличить нас во грехе, открыть нам судьбу, что мы прокляты и мы идем в ад. И когда человек ужасается этого, когда он печалится об этом, когда он хочет жить не с дьяволом в аду, а с Богом на небе, и это желание Бог вменяет ему в праведность. И вторую часть покаяния – это запечатлевание Духом Святым и дарование, так сказать, этой благодати, что новое сердце, новый дух в человеке зарождается. И вот сегодня Слово Божие нам об этом говорит, что Ветхий Завет, он не мог нам это дать, не мог дать нам веру такую, не мог, но он только требовал, чтобы мы исполняли, и когда мы не можем исполнять, написано, никто не может до конца исполнить закон. И мы, чтобы об этом печалились, плакали, пришли ко Христу, к Богу, и Он бы дал нам свою праведность. И вот сегодня Слово Божие говорит, вот заветы, которые завещаю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердцах их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомины более. А там, где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Новый Завет говорит, ни козлов, ни тельцов, ни деньги принеси и отдай Богу свое сердце, потому что Бог хочет сделать там обитель, и через эту обитель ты станешь храмом Духа Святого, ты будешь при новый храм, который Бог сотворил на Голгофе, он сказал, разрушьте храм сей Иерусалимский, и я в три дня воздвигну его. И это храм тела его, церковь, новый храм, потому что Дух Святой живет там, и благодать Божия руководит христианином. И, как сказано, признак Святого Духа в человеке, это когда из чрева его, Слово Божие говорит, потекут реки воды живой, когда человек примет Духа Святого, то он не может об этом молчать, он не может это утаивать. Она польется из него, как в реке воды живой, рассказы о Христе, о благодати, о любви, о Царстве Божьем, о всем том, о чем говорит Святое Писание. Поэтому Бог желает, чтобы с нами то же самое случилось, чтобы из нашего чрева потекли реки воды живой, чтобы мы были Ему верными до смерти, чтобы мы ревновали о том, чтобы быть со Христом. Не просто холодно, не горяч, как написано в Лаодикийской церкви, но чтобы ревность в нас жила о Господе, как и Илия говорит, возревновал я о Господе. Дай Бог, чтобы такая ревность жила в наших сердцах, и чтобы радость спасения, которую еще говорил 3000 лет назад Давид, жила в нашем сердце. Радость спасения Иисуса Христа. Аминь.

Все же, что мы не принесли Господу в молитвах, мы приносим к ногам Его в молитве, которую Он оставил нам сам. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Примите Божье благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь.